Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру, Вайгуру